лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Приехал ее батя, давай кричать, мол, в БТВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь. Возможно, ты мой будущий тесть, ну,

0: помог с покупками, знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолгой, а череп хрупкий.
1: При переходе.

Доброе утро! Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: изумруд, и весенние листвы изумруд, и весенние листвы изумруд.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Stand by all systems.
1: Радио «Комета».
4: «Комета».
1: 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Комета.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: встречи.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк Энергомаш, улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-120.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Поехали!

0: городе и районе 9:00.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю. «Комета».
1: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Это реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: 92.6 FM.

0: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей и детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, указал он. По словам Котякова, предоставлять заявление и другие документы больше не нужно. В России принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами. Так, в столице за год аварийность с их участием снизилась на 40%. В то же время проблемой становится другой вид транспорта – мопеды, которые часто ездят по тротуарам, рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Среди эффективных мер по регулированию самокатчиков в Москве эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних граждан. С учетом того, что пропала анонимность при нарушение неминуемо следует наказание, что также положительно отразилось на статистике аварийности, пояснил он. По мнению Зотова, в этой сфере все нужные меры уже приняты, поэтому повышать безопасность участников дорожного движения нужно за счет других направлений. И в завершении выпуска певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, какое шоу она хочет видеть. Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте. «Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор», — подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
6: 92,6 FM.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: «Комета».

0: лето. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Киномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, передает РИА Новости. По его словам, это происходит в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. С 15 сентября минувшего года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 во время визита в Китайскую Народную Республику Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным. Россия ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. В мае Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год. Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом газете «РУ» заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. И в завершении выпуска актер Милош Бикович признался ТАСС, что не считает проблемой ремейки в современном российском кино. Артист отметил, что многие известные картины так или иначе являются ремейками, новыми прочтениями или интерпретациями старых сюжетов. Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми. Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино, заявил артист. Как утверждает Бикович, в мире существует примерно 200-250 тем и мотивов в мировом искусстве, живописи, литературе, театре и кино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Chemical Brothers Go. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь.
1: Комета 92.6 FM.

Рабочий полдень продолжается. 12:26, друзья. Я напоминаю, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-00-44. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Там вышел новый пост. А сегодня, кстати, можно все. Поподробнее, пока вы подписываетесь, я подготовлюсь и зачитаю.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Успели подписаться, друзья? 12.29, рабочий полдень продолжается, и сегодня можно все. Мега-сервис у нас сегодня. Мы поставим вам ту песню, которую вы боитесь попросить. Признайтесь честно, вы едете в машине с коллегой, женой или тещей, играет Комета Чехов, в голове какой-нибудь там трек, да, заиграл у вас. Но вы молчите, потому что стыдно, страшно показаться старомодным или, наоборот, слишком зумером. Так что сегодня можно все. Присылайте песни свои любимые, слова, да, а я попытаюсь угадать их и поставлю в ближайший час, ну или минут 20 пройдет. 8-916-244-00-44, пишите в Макс, либо

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам.
3: Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок. «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Подожди. Рабочий полдень продолжается, но этот час мы заканчиваем на высокой орбите Future Brain от легендарного Дэн Хэро. Запоминайте этот момент, потому что дальше будет чистая энергия и никаких тормозов. 8-916-244-0044. Пишите свои любимые композиции.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

«Табуретка». Я нашла эту песню. Но не совсем она похожа, конечно. «Табурет, ноябрь и трава». Песня из ТикТока. Но программа не пропускает. Поэтому сейчас будет отпетый и опасный группа «Алиса». Делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете «Радио Комета» 92.6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Овен. Обратите внимание на то, как вы распределяете свое время в течение дня. Телец, позвольте себе не спешить и действовать в комфортном для вас ритме. Близнецы, запишите важные мысли, чтобы не упустить их в потоке дел. Рак, сделайте небольшую паузу в делах, чтобы восстановить внутренний баланс. Лев, направьте энергию в одно конкретное дело, не распыляясь. Дева, пересмотрите свои планы и уберите из них то, что уже не актуально. Весы, старайтесь не откладывать простые задачи, которые можно закрыть сразу. Скорпион, дайте себе право не вовлекаться в чужие.

0: освободить голову. Водолей, прислушайтесь к идеям, которые приходят спонтанно. И рыбы. Рыбы, сфокусируйтесь на том, что приносит вам ощущение спокойствия. А нам ощущение спокойствия, конечно же, приносит музыка. Делайте громче, вон в волнах кометы.
1: Радио «Комета».

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Здесь в эфире «Радио Кометы». Тебя ждет еще, конечно же, больше музыки. Ну, а мне пора прощаться, друзья. Я, Зуля Дюкова, хочу вас поблагодарить за то, что были рядом. До встречи в субботу. Отлично.

0: особых Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 июня 2026 года биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента, который планируется проводить до 1 апреля 2027 года. Как рассказал директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий Михаил Бергин, это позволило сократить время прохождения предполетных процедур на 25-30%. Биометрическая посадка – это способ подтвердить личность без паспорта, просто взглянув в камеру. Пассажир смотрит в камеру терминала, система за секунды сверяет данные в государственной единой биометрической системе и пропускает человека на следующий этап. Сервисом могут воспользоваться совершеннолетние пассажиры внутренних рейсов Аэрофлота и России, вылетающих из этих аэропортов. Больше половины россиян считает День России важным праздником. Это показало исследование «Фидбэк». Если бы День России был днем рождения страны, россияне в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России. Его выбрали 63% россиян. Следом идут государственные символы, гимн, герб и флаг. Среди других символов, чья значимость заметна, выросла Москва, а также самовар и шапка-ушанка. И в завершении выпуска. Холодные супы хорошо тонизируют организм и помогают поддерживать водный баланс, особенно если в основе свежие овощи, зелень, фрукты, бобовые или семена, которые не проходят длительную термическую обработку и сохраняют больше полезных свойств, рассказал газете «Ру» Ростислав Новожилов, бренд-шеф сети «Кофеен». Если окрошка не входит в список любимых летних блюд, ее легко заменить другими холодными супами. Среди самых понятных вариантов – свекольник, холодные щи, холодный борщ и гаспачо, посоветовал он. Гаспачо Новожилов называет одним из самых универсальных. У этого супа существует более сотни вариаций подачи, поэтому его можно адаптировать под разные вкусы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Это реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе и районе 15 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
1: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
1: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: Всем добрый день. Сегодня четверг, выходной, предвыходной день. И я рада вас приветствовать в своей авторской программе «Полезный настрой» с Анной Данрой. И с вами я, как ни странно, Анна Данрой. Итак, каждый четверг я стараюсь делиться с вами полезностями и нужностями для того, чтобы облегчить и сделать более счастливой и комфортной свою жизнь. И сегодня я хотела с вами поговорить о том, как можно сделать свой рацион питания более легким, не меняя основные моменты. Потому что, когда я пришла сюда на эфир, и мне дали возможность, чему я очень благодарна нашему начальству, вести эту программу, да, мою авторскую программу, то мне сразу сказали: Ань, только вот, ну, не только про еду. Я говорю: хорошо. И у нас было очень много эфиров и про закаливание, и про голодание. Но вот именно про питание у нас был там детокс, один такой эфир. Но он такой был перегруженный. То есть детокс — это очищение как бы кишечника, да, для его облегчения. Сейчас я не хочу вас погружать в какие-то более радикальные моменты, да, я хочу просто вам дать советы, и которые работают. Почему вообще я кто такая, почему я могу вам давать такие советы? Ну, я представлюсь, что я с 2011 года, ну, с 2012 года, если поточнее быть, я веган-сыроед, да, то есть я ем только овощи, фрукты, либо немного их варю, обрабатываю, либо в сыром виде. Вот, и у меня за все это время, за 14 лет произошли колоссальные изменения как по здоровью, так и в целом по изменению. Но сразу хочу сказать, я не хочу пропагандировать это питание. Совершенно не хочу. Мне это не нужно, потому что каждый человек находится на своем уровне питания, да. То есть кто-то любит очень мясо. Я, например, тоже раньше любила мясо. Я была рыболовом-охотником, да, и достаточно метким стрелком, поэтому я все это прошла. Я знаю, что из этого вылезти достаточно сложно из тяжелой такой еды. Но еще раз повторю, я никого не агитирую на это питание. Я не пропагандирую это все. А на данном этапе это моя жизнь, да, меня так устраивает, мне так хорошо, и кому это интересно, люди приходят ко мне на смену своего питания. Вот. Так что я являюсь с 2012 года веган-сыроедом. Я кулинарный коуч по сыроедной еде. То есть я максимально приближаю по вкусам рецепты к обычным. Например, я могу там делать салат оливье, вы вообще его не отличите от настоящего. Хотя у меня там майонез из подсолнечных семечек, да, там вместо картошки авокадо и так далее. Вместо яиц тоже же авокадо, там с определенной солью. Ну, в общем, я это могу все заменять. То есть вкусы у человека не пропадают, да, но вы получаете такое же удовольствие и стоечку от того, что вы принимаете в пищу. Также я выпустила свою книгу «Полезные сладости» с рецептами без сахара, муки и без выпечки, вот, которая пользуется популярностью. Вот, она у меня есть в электронном виде, есть в таком. И очень многие люди избавились от многих заболеваний, именно отказавшись от сахара. Ну, об этом позднее. Я вообще сегодня хочу поговорить о еде. Что вредно, почему вредно, да, и как от нее избавиться, вот, ну, от тяжести. И с 2014 года я провожу детокс-программу по очищению желудочно-кишечного тракта, печени, антипаразитарной чистки. Я это делаю в онлайн-формате, и мы с мужем возили в свое время группу по миру. Я исцелилась от рака груди, я всем об этом говорю, и сейчас помогаю исцелиться другим людям. Вот. И также занимаюсь закаливанием людей, ставлю людей на гвозди. То есть опыт у меня большой. Исходя из этого, я веду эту программу и даю вам советы на тему, как это все сделать легче. Поэтому сегодня мы будем с вами разговаривать об облегчении питания без его основной смены. В любом случае, я хочу, чтобы вы понимали, что при любых вариантах, да, то есть для того, чтобы сделать шаг в развитие, это выход из зоны комфорта. То есть не будет такой волшебной таблетки. Я буду есть все подряд, я буду вот это есть, это я буду, это я не хочу, это я нет, дайте мне волшебную таблетку, я буду лежать на диване, ничего не делать, и пусть мне будет хорошо. Ребята, не будет. И сегодня в программе я хочу вам дать небольшие шаги, которые приведут вас, если не одни шаги, если вы не сможете это все делать, да, например, вот это вы категорично делать не хотите, но я вам буду давать альтернативу, а вдруг, если вы вот здесь захотите что-то сделать, то тогда вот у вас тоже вот и в этом пункте, который вы делать не хотите, будут какие-то изменения. И вот на эту тему мы с вами сейчас поговорим. То есть каждый из вас, послушав мою программу, послушав мои советы, которые я на протяжении своего опыта уже наработала, вы просто будете понимать, с какого момента вам начать и как вам это легче сделать. И далее я вам расскажу, для чего это надо, надо ли вообще, и все ли это подходит. А сейчас я хочу открыть свой час, свою программу двухчасовую с песней, которую мы написали вместе с искусственным интеллектом обо мне. «Волна», Анна Донрой. Не отключайтесь, я скоро к вам вернусь с очень интересными новостями.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких косичек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: Итак, мы продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. И сегодня я вас буду прогружать полезностями, как всегда полезностями, основанные на собственном опыте, связанные с питанием. Но, опять же, я не хочу вас загонять в какие-то ритуальные питания, там типа вегетарианство, сыроедение, веганство, и неважно даже, чего я придерживаюсь. Я работаю с большим количеством людей, которые приходят ко мне с совершенно разными видами питания, и для того, чтобы его облегчить, у меня есть определенные вещи, советы, да, и рекомендации, с помощью которых это сделать легко. То есть не просто там, а вот надо есть после 6. Слушайте, это уже такая избитая аксиома, да, или там, например, не надо есть хлеб, не надо есть мучное. Слушайте, тоже это все понятно, уже просто вот просто понятно и всем. Но расскажите, как это сделать просто. Вот это самый главный момент, которым нужно нам с вами сегодня обсудить. Итак, сразу после того, как мы первый блок отговорили, я отговорила для вас, я поставила сразу песню о себе, которую я написала вместе с искусственным интеллектом, в которой говорится о том, что я очень много чем занимаюсь, там и на серфинге, и много спорта у меня, там и велоспорт у меня, и волонтерством. В общем, у меня очень много в жизни происходит моментов, которые я успеваю делать, и когда люди в статусах смотрят мои видео и фото, они мне все говорят: Ань, когда ты все успеваешь? И честно вам могу сказать, что питание, легкое питание, это одна из причин, по которой я успеваю делать много. Да, то есть мне всегда все говорят, друзья, что это, ну, невозможно столько успеть, честно говоря, когда в конце вечера я там подбиваю итоги, я сама не совсем могу понять, как я все это в один день уместила. А здесь для чего вообще легкое питание? Ну, для чего это нужно? Чем легче питание, тем меньше времени вы тратите на готовку и больше времени остается на дела. Потому что легкое питание, его надо там варить, там жарить, тушить, да. То есть, например, я завтрак, да, я себе льняную кашу готовлю буквально там за 3 минуты. А вам нужно как минимум полчаса, пока там молоко вскипит, кашу закинуть, все это там проварить, пока до горячей вы ее не съедите. Вот. И есть рецепт, который... Очень много в интернете этого всего. Я в конце там несколько рецептов вам хороших, таких интересных дам, которые просто делаются очень легко, быстро и вкусно, что самое главное. Потому что очень жаль, что когда, например, вы рассказываете каким-то подругам, там, я вот сегодня ходила в ресторан какой-то, тебя не спрашивают, ну что там полезно? А ты так смотришь, ну, если тебя спросят, а ты что там полезно? Ну, как полезно, да, там вкусно. То есть у нас все питание основано на вкусно. Но самое страшное то, что сейчас в магазинах... Вообще хочу вот про питание поговорить, о том, что происходит вообще с нашим организмом, как нас подсаживают на вот это вот питание все, да, за счет усилителей вкуса, вот этой химии, да. То есть у нас, когда вы едите более яркие по вкусу продукты, например, которые с усилителями вкуса, да, все это подпитывается, то вы уже на более какие-то там овощи и фрукты, у вас вкусовые рецепторы как бы потеряны, то есть вы их не чувствуете. Чем чище ваша еда, тем больше вы начинаете чувствовать каких-то полезных продуктов. Так вот, зачем вам легкость в питании? Чем легче питание, тем вот хочется больше двигаться и вообще больше всего успеваешь. Действительно так, потому что вот когда я готовила, например, вареную еду, раза в два дольше тратится времени. И я как бы просчитала время. Слушайте, столько времени ты тратишь на кухне, пока это все почистить, пока отварить, пока там это сделать, там сям. Ну, в общем, это все настолько долго. Плюс еще там посуду помыть. Ну, в общем, это прям занимает большое количество времени. Соответственно, у вас меньше времени, соответственно, какие-то дела. Дальше. Чем легче питание, тем голова яснее, мысли быстрее и оперативнее. Это тоже факт, который я лично на себе проверяла. То есть, когда вы едите более тяжелую пищу, а какую я сейчас буду говорить, то есть, ну, тот же там фастфуд, хлеб, химические вот эти вот гормональное мясо, которое у нас просто на прилавках в каждом магазине, да, вот мне всегда нравится охлажденное мясо. Ну, как это вот охлажденка может храниться? Мясо начинает портиться уже на следующий день, оно там хранится месяцами. Ну, как бы в охлажденном виде мясо месяцами не хранится, его как минимум замораживать надо. Вы обратите внимание, это все там со сроком годности достаточно большим. Это все гормоны, поэтому эти все гормоны вы поглощаете внутрь. Я хочу просто, чтобы вы это слышали. Надеюсь, меня за это с радио не уволят. Вот, ну, просто я с вами делюсь своими наблюдениями, в которых я уже 15 лет. Вот, много могу об этом говорить, и еще много наговорю, и еще скажу, почему легкое питание и для чего оно нужно, и как его облегчить. А сейчас хочу, чтобы мы послушали с вами песню Сэм Браун «Стоп», старенькая такая песня, а после них будет «Brother Louie» в исполнении Modern Talking, но это будет кавер. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь, и будет еще очень много интересного.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Техническая проверка. 121, 122, 123, 124, 125.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: 92,6 FM.
4: Когда наше сердце спрятано под непробиваемым панцирем прошлых душевных потерь и неудач, очень сложно любить и верить в чувства. Душевные ожоги не залечиваются сразу. Необходимо время. Но с годами все вернется на круги своя.
0: Радио «Комета». 92,6

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Около 43 тысяч граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы в 2025 году. Из-за этого заявители могли потерять более 4,5 миллионов евро на консульских и сервисных сборах, сообщила Ассоциация туроператоров России. В организации отметили, что доля отказов продолжает снижаться уже третий год подряд, однако финансовые потери россиян по-прежнему остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран шенгенской зоны рассмотрели 679 тысяч заявлений от граждан России. Одобрение получили 618 заявителей, тогда как отказ был вынесен почти по 43 тысячам обращений. В июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей, напомнил в беседе с РТ доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балынин. Входящих в эту категорию пенсионеров ожидает повышение фиксированной части страховой пенсии в 2 раза, а также начисление надбавки за уход. Кроме того, учитываются регулярные повышения выплат. Так, например, если на декабрь 2025 года пенсионер получал 29 198 рублей, то после январской индексации на 7,6% выплаты увеличились до 31 417 рублей, пояснил эксперт. И в завершении выпуска: появление шаровой молнии напрямую связано с количеством гроз. Чем их больше, тем выше риски. На предстоящие выходные во многих регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами, поэтому число шаровых молний как сопутствующего явления вырастет, предупредил научный сотрудник физфака МГУ Ломоносова академик Владимир Бычков. Шаровые молнии появляются, как правило, в северной части Европы, а в европейской части России могут образовываться чаще после 14 часов дня, как правило, в июне, июле и августе. Он объяснил, что шаровые молнии появляются при ударе диких разрядов, в том числе, к примеру, в линии электропередач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: На связи ваша любимая волна. И у нас сегодня тема, которая бьет прямо в сердце и в желудок. Свежая статистика, она неумолима. Больше половины россиян обожают плотно поесть на ночь. И знаете, в чем прикол? Оказывается, мы просто днем вечно на бегу, забываем нормально пообедать, а к полуночи просыпается тот самый ночной зверь, который требует не просто водички, а полноценный ужин. Признавайтесь, кто-нибудь еще в два ночи стоял в магическом свете холодильника и думал, они сварили мне пельмени. Но стоп, среди нас есть и настоящие джедаи. Чуть меньше половины граждан на ночь не едят. Они ужинают заранее, чувствуют себя легко и спят как младенцы. Может быть, и мы будем так делать? У этих ребят либо холодильник на кодовом замке, либо они инопланетяне. Ну а эксперты, как обычно, включают режим занудства и выдают свою коронную фразу. Идеально ужинать за 2-3 часа до сна. Ага, сейчас разбежались. Легко сказать, когда ты не берешь в темноте последнюю пачку печенья. В общем, слушайте свой организм и не забывайте выключать свет на кухне. А мы переключаем скорость на свой максимум. И очень скоро врубим самый жирный бит.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: После музыки будем учиться невозможному. Например, замедлять время. Вот чему нам необходимо научиться. У каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому давайте улучшать широту собственной жизни. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут дорогие сердцу мелодии на привычной волне.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: От мелодии к мыслям вслух. Чувство ревности, то есть чувство собственничества, до добра еще никого не доводило. Кроме того, есть мнение, что любая ревность возникает от неуверенности в себе. Как мне кажется, если в ваших отношениях вообще не ревнуют, то вам либо очень доверяют, либо вы, как поется в одной песне, «транзитный пассажир».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Наших дорогих слушателей поздравляю с наступающим Днем России. Этот праздник будет отмечаться на самом высоком уровне. Он объединяет патриотов и искренне любящих свою родину людей. В народе бытует еще одно его название – День независимости. Дорогие друзья, всех поздравляю с наступающим праздником и долгожданными выходными.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте. Уж

от музыки к мурлыкающим и пушистым. Расскажу о том, как подзывают кошек в разных странах мира. В России, понятное дело, кс-кс. Кошки из Узбекистана привыкли к варианту, аналогично принятому в Азербайджане. Пиш-пиш-пиш-пиш. Американские красавицы полюбили вариант, известный из кинофильмов. Звучит он так. Кити-кити-кити. Англия, родина двух вариантов. Мью-мью и пус-пус-пус. Но нам привычнее кс-кс. Так и живем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыка скоро вернется. А тем временем назван самый действенный способ противостоять телефонным мошенникам. Кладите трубку без разговоров. Если звонят и представляются сотрудниками Центрального банка, Минфина России, правоохранительных органов и так далее, и хотят выудить у вас информацию из СМС, то, пожалуйста, положите трубку.
1: Радио «Комета». 92

Музыка вернется с минуты на минуту. А теперь о необычных вещах в привычных местах. Раньше, когда занимался плаванием, то очень часто забавляла надпись в залах бассейна. «Сухое плавание». Всегда очень радовало это словосочетание.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Озвучу информацию из рубрики «Капитан Очевидность». Мужчины во много раз реже смотрят в зеркало, нежели женщины. Порой, проходя мимо зеркала, вижу очень серьезное лицо. И зеркало намекает на то, чтобы я физиономию сделал попроще. Обязательно сделаю. Под музыку на любимой волне.

0: Everybody let loose.
1: Радио Комета 92.6 FM. Комета

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Время снова куда-то торопится. Моя смена пролетела практически незаметно. Всем спасибо за компанию. Услышимся завтра. До встречи.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом газете «РУ» заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. С 1 июня 2026 года биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента, который планируется проводить до 1 апреля 2027 года. Как рассказал директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий Михаил Бергин, это позволило сократить время прохождения предполетных процедур на 25-30%. Биометрическая посадка – это способ подтвердить личность без паспорта, просто взглянув в камеру. Пассажир смотрит в камеру терминала, система за секунды сверяет данные в государственной единой биометрической системе и пропускает человека на следующий этап. Сервисом могут воспользоваться совершеннолетние пассажиры внутренних рейсов Аэрофлота и России, вылетающих из этих аэропортов. И в завершении выпуска певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, какое шоу она хочет видеть. Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте. «Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор», — подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Ну вот и он, вечерний Чехов на радио «Комета», наконец-то вступил в свои законные права. У нас 11 июня, и сегодня такая маленькая пятница. Всех поздравляю, потому что завтра у нас уже начинаются длинные выходные. У нас праздник на пороге, поэтому будем отдыхать. У нас длинные выходные, целых 3 дня отдыхаем, и поэтому, в общем-то, обсудим много сегодня интересного. У нас в студии пока что Ольга Ольхова. Анну Донрой мы ожидаем в ближайшее время. Надеюсь, к нам присоединится скоро. Анечка, если нас слышишь, бегом, бегом к нам. Нам без тебя скучно, мы тебя очень сильно любим и ждем. Но я пока по традиции о погоде пару слов скажу, если вдруг кто не в курсе. Вот я, например, не в курсе была полдня, потому что вышла на улицу, и для меня так стало большим сюрпризом, что там, оказывается, столько, настолько там все тепло. Итак, ощущается как 30 на улице, но по моим ощущениям там явно больше. Хотя и на градуснике тоже плюс 30. Облачно с прояснениями, но осадков нам сегодня не обещают. Очень жаль, хотелось бы хотя бы какой-нибудь дождик легенький, чтобы там выпыль прибила и, в общем-то, посвежее стало. Но гидрометцентр нам обещает в период с 10, то есть со вчерашнего дня по 12 июня в отдельных районах Московской области в дневные часы кратковременный дождь и грозу. Ну что ж, будем ждать, надеяться и верить. Ветер слабый, юго-восточный, высокая активность пыльцы, там злаки, березы и что-то еще цветет, в общем-то, будем переживать тоже вместе. Влажность низкая, да, хотелось бы побольше, конечно. Давление атмосферное в норме. Слабая магнитная буря на 3 балла показывает мне с усилением к 3 часам ночи. И, в общем-то, Вот так вот. Вода пока еще холодная, поэтому купаться и открывать купальный сезон пока еще не торопитесь, а то мало ли еще простудитесь, заболеете. Хотя на такую жаре-то вряд ли можно простудиться. У меня вот знакомые уже вовсю открывают купальный сезон, так сказать, и вовсю там плавают. Ну что ж, и переходим мы плавненько к тому, что я открыла уже наш драгоценный Макс. По номеру 916-244-0044 можно туда писать свои заявки, приветы музыкальные, поздравления, пожелания. И да, поздравляйте друг друга хотя бы с тем, что сегодня уже, можно сказать, последний рабочий день отработан. И все, вот они, выходные, ура, ура, там шашлыки, дачи. В общем-то, куча интерактивов выходных, как и у нас в группе радиостанции «Комета ВКонтакте». Там тоже уже есть, собственно, анонс сегодняшнего вечернего Чехова. И там уже тема засвечена. Будем сегодня разбирать, чтобы на выходных у вас не случилось анекдотичных и неприятных ситуаций. Ну и там же у нас интерактив с ведущими. У нас, в общем-то, появилось такое включение в наш вечерний Чехов. Называется «Игра «Неожиданный конец». Продолжаем мы фразы. И сегодня у нас на очереди фраза «Глаза боятся, а...» Там самое знаменитое, да, знаете, «Глаза боятся, а руки делают», но это прям пословица, она такая классическая. А вот «Глаза боятся, а что у вас?» Пишите продолжение, можете писать в группу радиостанции «Комет» ВКонтакте. Заодно подписывайтесь и будьте в курсе музыкальных событий города. Можете писать в мессенджер «Макс». Ну и заодно подписывайтесь на информационный канал в «Максе» лопасня.ру. Будьте в курсе событий в городе, там вся самая актуальная информация собрана. Ну и так, тема наша сегодняшняя... Она такая для всех. Классно бывает вот так вот. Голову не помыла, из дома вышла и встретила всех, кого только не хотела. И думаешь, идешь, и думаешь, ну почему вот именно сейчас? Шла вот за кофе навстречу бывшей коллеге, с которым не очень-то красиво расстались. Или тот самый друг, которому что-то было сказано странное, и мозг такой, надо срочно придумать, куда деться, давай провалимся сквозь землю. Ну и, в общем-то, разберем сегодня по этой теме, а тема у нас сегодня неудобненько вышла. Экспресс-курс по тому, как не провалиться сквозь землю за 3 секунды при встрече с прошлым. Кидайте ваши лайфхаки и ситуации жизни, что у вас случалось, вообще какие ситуации происходили. Ну, а я вам буду накидывать, в общем-то, способы, как не сгореть со стыда и не прикидываться тапочкой, которая лежит нечаянно на проезжей части. И давайте обсуждать, что у вас было, и поделимся вместе, выведем стратегию поведения. Ну, а пока у нас скрипка Слава Бобр и динозавр Pile Up. It's Tricky, за ним Eurythmics Sweet Dreams. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 102.6 FM. Так, слушаем.
4: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зубы болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Ольховой. У нас проходит вечерний Чехов. Программа по вашим музыкальным заявкам. Ваш привет, музыкальные пожелания и поздравления. Вот так вот. В общем-то, пишите 916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. Ну и можно в группе радиостанции Комета ВКонтакте, там в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова, заодно тоже оставлять свои сообщения, в том числе по теме дня сегодняшнего. Неудобненько вышло. Экспресс-курс по тому, как не провалиться сквозь землю за 3 секунды при встрече с прошлым. Ну и там же мы с вами играем в игру «Неожиданный конец». Продолжаем фразу сегодня. Глаза боятся. А что делаете вы вот в то время, пока глаза у вас боятся? Жду ваши самые смешные комментарии, продолжение. Ну и, естественно, за самый лучший будет приз. Так что давайте, дерзайте. Ну а я пока что еще немножечко по рекламе пройдусь. Итак, объявление у нас есть. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования от вас. Среднее медицинское образование медсестра. Наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка обязанности. Ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес: город Чехов, Минюкова, улица Заречная, дом 73. Контактный номер для связи 8-903-626-46-84. Повторяю, 8-903-626-46-84. И возвращаемся мы к теме дня сегодняшнего. Итак, что же делать, если у вас неудобненько вышло? Шли вы, значит, мусор выкидывать с пучком на голове, с немытой головой, или там, допустим, вылезли из-под машины, которую только что ремонтировали, по локоть в мазуте, а тут вам бывшая любовь навстречу. Итак, тут часто срабатывает эффект сцены. Будто бы на тебя смотрят со всех сторон, и тебя еще и пытаются оценить. И надо помнить о следующем. Включается правило 3 секунд. Первые секунды не нужно ни оправдываться, ни хвастаться жизнью. Короткая и нейтральная фраза работает здесь лучше всего. «Привет, как твои дела?» Или «Привет, давно не виделись», а дальше по реакции человека. А что делать, интересно, психологи не говорят, когда тебе хочется провалиться сквозь землю, сказать: «О, привет!» Ну, привет. Вот, в общем, вот так. Если хочется избежать разговора, то можно честно и мягко обозначить границы, пишут психологи. Сказать что-то: «Буду рад тебя видеть, но сейчас я очень сильно тороплюсь, давай как-нибудь потом перекинемся парой слов». Потом. Никогда. Ну или можно воспользоваться ироничным приемом. Можно сразу снять напряжение шуткой, про саму неловкость сказать: «Ну вот, я как раз сегодня репетировал, что скажу тебе при встрече, но представляешь, все забыл». Угу, конечно. Вроде как этот прием должен обезоружить и показать, что ты не строишь из себя ситуацию, все под контролем. Ну, в общем-то, так как бы бывает. Ну, а можно сказать просто: «Прости, я сейчас в режиме тороплюсь и улыбаюсь, давай не будем сегодня спасать мировую дипломатию». Ну, или там что-то в духе: «Я так готовилась к этой встрече в своих мыслях, что реально потеряла все слова. Прости, бумажку с собой сегодня не взяла, поэтому сказать тебе нечего, извини». Ну, или там можно сказать банально, простую, обычную фразу: «Поверь, мы оба сегодня не планировали эту встречу, поэтому давай поприветкаемся», и побежали дальше по своим сторонам. В общем, вот так вот. Ну, вы можете написать мне заодно в мессенджер Макс, либо в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова, самую нелепую фразу, которую вы выдавали в такой неловкой ситуации, при такой неловкой встрече. Поэтому жду, пишите. У меня там уже время поджимает. Ну и, собственно, устроим сегодня мини-рейтинг абсурдных реплик в духе тех самых странных утренних ритуалов, которые мы с вами недавно обсуждали. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, а пока у меня тут на очереди Linkin Park, который сгладит все неловкости, потому что он классный. Linkin Park, композиция New Divine будет прямо сейчас, а за ним следом Ульевский Василий, самый лучший начальник. Это, естественно, я, потому что работаю на себя. Слушаем на радио Ковид 102.6 FM. Всех с наступающими длинными выходными.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Ну, наконец-то здесь в студии все поменялось, и, наконец-то, моя драгоценная Анна Донройд здесь. Ань, привет.
8: Всем добрый вечер. У меня сегодня куча приключений за эти полчаса произошло. Я сегодня не довела, кстати, свою программу до конца, потому что, ну, здесь, ну, не получилось у меня. Там моментик был, когда, ну, просто вырубилась как бы запись, и меня никто не слышал.
7: Угу.
8: Вот. И второй момент. Я застряла в лифте в нашем... В лифте, которому, наверное, лет 50 точно есть. Такой старинный, со старинными дверями, с открывающимися двойными дверями. Это было забавно. Я не поторопилась выйти и зависла.
7: Ой, какой ужас.
8: Не, я не клаустрофоб, поэтому я быстро сообразила, что надо опять на первый спуститься, подняться опять на пятый. Все прекрасно.
7: Я бы там, наверное, просто орала, как сигнализация.
8: Оля у нас цветет. Она прям вот как будто влюбилась. Что-то, мне кажется, она не договаривает меня.
7: Нет, у меня сегодня, знаешь, тема такая придуманная. Я долго думала и надумала. Наконец-то у нас тема сегодня неудобненько вышла. Экспресс-курс по тому, как не провалиться сквозь землю за 3 секунды при встрече с прошлым. В чем-то мы ее сегодня обсуждаем, а не до кучи. Мы сегодня еще играем в игру «Неожиданный конец» с нашими слушателями. У нас продолжение фразы «Глаза боятся А». И у меня есть вариант один. «Глаза боятся, а маршрут построен».
8: Так, надо подумать, ага.
7: Так что ждем от слушателей 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. И можно, собственно, в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, там нас под анонсом, тоже свои комментарии оставлять. Ну и, Ань, давай уже с тобой обсудим. Вот
8: давай.
7: Бывает такое, что голову не помыла, выглядишь не очень, а тебе навстречу бывший возлюбленный чешет со своей новой избранницей, либо там бывший коллега, с которым не очень хорошо расстались. И, ну, не хотелось сейчас встречаться с этими людьми. Что делать-то?
8: Да знаешь, Оль, когда вот обычно в такой ситуации, когда ты там выбежала за хлебом, лохматая вся с гулькой на голове, там в тапочках, как правило, происходят самые судьбоносные встречи. Когда ты выглядишь как королева, все вообще мимо тебя смотрят, как будто тебя просто не существует. У меня такое часто бывает. Видимо, ты внутри, когда ты плохо выглядишь, ты пытаешься, может быть, внутренне как-то себя поднять, а, в общем-то, внутри же это все от чего зависит. Ты знаешь, когда я вижу кого-то неожиданно, кого я не хочу видеть, есть такая техника, нужно представить себя невидимкой. Но это, знаешь, это техника, которая, ну, просто ей надо научиться. То есть ты просто четко должна представить. Вот ты стоишь дома утром, встала там перед, например, перед окном и начала. Раз там представила, что невидимка, одела шапку невидимка, раз сняла. То есть это такое дело привычки. Ты знаешь, рабочий такой инструмент. Но ты, если ты идет человек напротив, который ты не хочешь видеть, ты прям раз-раз, ну, ты должна это в привычке уже сделать. Раз такая, как будто тебя нет, ты невидимка. И что самое интересное, человек вот миллион вообще найдет вариантов, чтобы там в телефон заглянуть. Там,
7: и тебя не заметить.
8: Да, кого-то другого там встретить, там просто завис. Вот, Оль, рабочий инструмент, поэтому если где-то часто встречается, то можешь этим пользоваться.
7: И у меня встречается, слава богу, не часто. Я очень редко встречаю людей, которых я не хочу видеть. Я обычно хожу там, где я встречаю только тех, кого я хочу видеть. Но эксцессы тоже случаются иногда. И знаешь, вот у меня психологи нравятся, как они говорят, надо деперсонализироваться в этот момент и говорить, допустим, не про взаимоотношения с коллегами, допустим, с бывшими, да, а про какие-то нейтральные темы. Про погоду, например. Ну, знаешь, вот на улице шпарит плюс 30, я сейчас растаю, поэтому пойду я куда-нибудь в тень, да?
8: Это верный принцип, что ты растерялась при встрече с коллегой. Уж надо, если боишься кого-то встретить или там переживаешь, уже заранее фразы там подготовить, чтобы тебя уже прям четко выстроить свою речь.
7: Угу. Ну, или знаешь, тут говорят, что можно использовать технику безопасной улыбки. Типа, улыбнуться издалека не очень радостно и не очень широко, да не так, чтобы подумали, что все противно.
8: Знаешь, у меня вот, ну, были такие моменты, когда я действительно улыбаюсь. Ну, я всегда улыбаюсь, то есть, чтобы не вот этот вот испуг свой не показать. Uh-huh. Я всегда улыбаюсь и прохожу мимо. То есть, я редко как-то вот пытаюсь заговорить, если я вижу,

0: иду и все.
1: Ладно, ждем ваши варианты и комментарии. А пока у нас группа «Миллион», «Соседка» и «Эванесенс» будет дальше по очереди. Слушаем.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжаем «Вечерний Чехов» с Ольгой Ольховой и...
7: Анна Донрой. Всем еще... Ой, скоро закончится час уже опять.
8: Да, ну, моя-то я... хорошая. Сегодня такая красивая. Такая вся в белом. Мы с тобой как эти инь-янь, да? Я черная, ты белая. Все отлично у нас,
7: да,
8: сегодня.
7: Да, у нас все совпадает.
8: Взаимодействие на ура. Чтобы у вас со всеми так совпадали биоритмы и взаимодействие, особенно перед выходными. Завтра же у нас начинаются длинные выходные.
7: Да, у нас сегодня четверг, но он выходной четверг.
8: Да, он такой игрушечный.
7: Да. Не настоящий.
8: Да. Пятница скорее, чем четверг. Поэтому будем сегодня развлекаться. А тема вот у нас как раз сегодня для развлечения неудобненько вышла. Как экспресс-тест, как за 3 секунды прикинуться мышкой и сбежать за плинтус.
7: Ты знаешь, я всегда, у меня одна техника основная. Я начинаю дышать. Причем начинаю дышать солнышком. Я представляю сверху солнышко, у меня уже на автомате. Я просто начинаю делать глубокие вдыхания, наполняя себя светом. Ты знаешь, это вообще во всех фронтах выравнивает. Это придает уверенность, успокаивает. И как бы все идет само собой, как надо. То есть, если ты дышишь солнышком, оно всегда выровняется так, как тебе вот в лучшем для тебя варианте будет.
8: Надо будет попробовать. А еще напомню, что мы сегодня еще и играем вместе с вами. У нас игра сегодня «Неожиданный конец». И продолжаем мы сегодня фразу «Глаза боятся А».
7: Ну вот, готовы тебе прям уже, вот давай, контраргумент, контратвет. Глаза боятся, а замуж хочется.
8: Класс.
7: Бойся, не бойся, да.
8: У меня, знаешь, у меня тоже есть варианты. Глаза боятся, а любопытство сильнее.
7: Да, хорошая.
8: Еще у меня есть вариант, знаешь, какой? Глаза боятся, а руки все уже разобрали, сломали и собрали неправильно.
7: Это про меня, по-моему.
8: Это про меня тоже. Знаешь, это глаза боятся, а внутренний перфекционист уже все распланировал до мелочей.
7: Бояться уже не стоит.
8: Да, уже можно не бояться. Ладно, давайте, не боясь, про неловкие встречи. Что же с ними делать? Да, если особенно еще и человек, который вам встретится на пороге, явно хочет конфликта, и прям вот у него кипит с вами обсудить вот то, что не договорили в прошлый раз. Что же делать-то в таком случае, Ань, как думаешь?
7: Ну, я прохожу, наверное, мимо. То есть вот конфликт я точно не разжигаю, и у меня в таких ситуациях вообще как будто я закрываюсь. То есть если я понимаю, что человек идет на конфликт, именно тот, с которым я не договорила, я если про это. У меня даже вот были случаи, когда в меня, в аварию там попадали, люди в меня врезались. У меня почему-то такая реакция всегда идет, я начинаю виновника успокаивать. То есть все орать начинают там, типа, ты че там не видишь туда-сюда? А у меня такая реакция: спокойно, все хорошо, все живы, здоровы.
8: Да, все нормально.
7: У меня парень один врезался, знаешь где? В районе Ленинградки, там пересечение с третьим транспортным кольцом. А тогда сделали, только-только мост осветили. И он, фотограф бедный, с телефона фотографировал мост и просто въехал мне в меня стоячую в зад. Там я 3 машины подвинула. И все вышли, начали: ну ты че там это? Ну, короче, на меня. Я говорю: вы, ребят, спокойно, у меня там сзади пассажир. И он стоит, он понимает вообще всю ситуацию, что там 4 машины собрал. И я начинаю его успокаивать, которые спереди и сзади машины побегают. Спокойно, все хорошо, все живы-здоровы. Ну, вот у меня такая реакция. Но это вот на аварии меня.
8: Ты знаешь, вот говорят, что еще если встреча вызывает неловкость и мозг додумывает ситуацию, то надо сделать себе декомпозицию провала. в общем-то, осмыслить, что все было не настолько критично в масштабе жизни, и просто как бы, ну, смириться с этой встречей и спокойно проследовать своим путем. Тоже такой вариант есть.
7: А есть у нас еще время там?
8: Да, 40 секунд.
7: А, тогда нет, тогда я в следующем расскажу, как мы потом додумываем все эти ситуации. Очень интересно.
8: Да.
7: У меня вот это послевкусие после этих встреч.
8: Часто репетируем в своей голове сценарий, а все идет вообще не по нему, и, в общем-то, и тут что хочешь, что и делай, оно просто случается, и все. А, в общем-то, в следующем части продолжится с вами обсуждение. Напоминаю, 8-916-244-2044 это мессенджер Макс для ваших приветов, музыкальных заявок и поздравлений. Но у нас пока далее по курсу под занавес часа Master Boy, Feel the Fire. Нам и так, конечно, жарко. Ну ладно, с огонечком закончим
7: fire
8: сейчас.
7: Fire, да.
8: Ну да.
5: Вечерний Чех на радио Комета.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Вот и мы вернулись, вы по нам скучали, мы по вам очень.
4: Думаю, скучали. Еще целый час мы будем вам
3: дать. Помогать, да, помогать настроиться на длинные выходные, которые у нас пятница, суббота и воскресенье.
4: Да, и вау! Будем помогать вам выходить из сложных ситуаций, да. Когда вы встретили тех, кого не хотите встречать, и как с этим быть.
3: Абсолютно нелепо, я повторюсь, мне очень понравилась фраза: прости, я сейчас в режиме тороплюсь и улыбаюсь, поэтому давай сегодня не будем спасать мировую дипломатию.
4: Супер, да.
3: Вот. Ну и, в общем-то, пишите заодно самые нелепые фразы, которые вы выдавали при встрече со своим прошлым. Может быть, что-то ляпнули от волнения. Может быть, это было очень весело. В общем-то, обсуждаем мы сегодня, как выходить из этих нелепых встреч, которые нам практически подкидывает жизнь. Тема у нас сегодняшняя неудобненько вышла. Экспресс-курс по тому, как не провалиться сквозь землю за 3 секунды при встрече с прошлым. Это, может быть, прошлые возлюбленные, бывшие какие-то коллеги, я не знаю, враги, друзья, с кем не очень хорошо расстались. В общем-то, все те, кого нам подкидывает жизнь, самые неприятные наши момент, когда же думаешь: а, вот тебя-то я вот сейчас и как раз не хотела встречать.
4: Ну, а потом, ты знаешь, на самом деле, когда ты, даже если подготовиться к встрече человека, с которым ты не хочешь встречаться, она все равно будет неожиданной, потому что и по-любому ты и растеряться можешь, и шпаргалки со своей дома забыть. Что ты там, кстати, такая фраза про шпаргалку была, мне понравилась.
3: Сейчас я тебе скажу. Я так готовилась к нашей встрече, что листочек с текстом забыла дома. Извини, давай пока. Да.
4: Надо себе взять на заметочку.
3: Да, еще мы сегодня же играем. У нас сегодня игра «Неожиданный конец». Продолжаем мы фразу: сегодня глаза боятся. А что делаете вы? Вот глаза у вас боятся. Чем вы занимаетесь? Глаза боятся, а я прикидываюсь мышкой.
4: А в голове пусто.
3: Да, глаза боятся, а привычка доводить до конца не дает отступить, пишут мне. Глаза боятся, а азарт берет свое. Надо попробовать еще раз. Забавно. Ай, глаза боятся, а плейлист уже включил героическую музыку. Кстати, классно, мне нравится.
4: Да, наши фразы пошли.
3: Угу. Глаза боятся, а кофе говорит: вперед ты сможешь.
4: Ну, это прям даже не кофе уже, наверное.
3: Да, глаза боятся, а соцсети манят, еще предлагают мне здесь. В общем-то, ну да, как бы вариантов много, ну а мы все-таки пойдем в неловкие ситуации.
4: В неловкие ситуации, ты знаешь, Оля, вот у меня когда что-то такое случается неожиданно, я думаю, так у каждого. И ты понимаешь, как ты выдаешь какую-то там фразу
3: дичь.
4: Или действие, да.
3: Дичь.
4: И потом, как бы, когда это все, ты уходишь и думаешь: блин, а надо было и 500 миллионов вариантов.
3: Да.
4: А надо было вот так, и ты это все еще проговариваешь, а оказывается потом, что все люди разговаривают сами с собой, это нормально.
3: Ага.
4: И ты начинаешь это все прямо инсценировать. А я вот так вот могла сказать, а я вот это. И причем, кстати, это еще может продолжаться на протяжении там недели или месяца. Угу. Периодически. Ты думаешь: господи, уже успокойся ты, голова моя, просто спокойно.
3: Не-не-не, все равно бывает такое. Знаешь, вот психологи все-таки советуют признать эмоцию, которая вами овладела в этот момент, и мысленно назвать то, что ты испытываешь. То есть, допустим, ага, сейчас я напрягся. Во-первых, это снижает накал, когда эмоцию мы называем. Миндалевидное тело, то есть зона тревоги в нашем мозге, немножко успокаивается. Ну и второй вариант — сделать микропаузу. 2-3 секунды замедления помогают не выпалить что-то резкое или, наоборот, заискивающее, и не потерять лицо можно в этот момент. В общем-то, хороший сайт, мне нравится, можно использовать. Нейтрально так кивнули. Ну, а вообще, не знаю, чаще всего мы делаем что? Мы начинаем резко переходить на другую сторону улицы, прятаться по кустам, пытаться сделать вид, что мы никого и ничего не видим в этот момент. Ну и, в общем-то, потеряться, резко пролиться сквозь землю, там слиться с местностью, прирасти к асфальту, либо там...
4: Либо притвориться невидимкой, да. Как я уже вам говорила до этого.
3: Или прикинуться мышью и искать, где ближайший плинтус, чтобы за него юркнуть.
4: Не, ну это прям совсем такое бегство, оно ни к чему. Но здесь нужно выглядеть достойно, поэтому я говорю, я дышу солнышком. Это несколько прям вдохов, они прям, знаешь, они тебя поднимают на пьедестал в глазах человека, которого ты, в принципе, видеть не хочешь, и ты достойно выходишь из всех ситуаций. Просто пробуйте.
3: В общем-то, неплохой набор советов, но пока что у нас Ingrid 2S42 будет прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

Комета 92.6 FM. Давай.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится.

0: Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.elvisyarvi.ru.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов» с Ольгой Ореховой и Анной Донрой. Мы продолжаем вас готовить к большим выходным, поднимать настроение себе. Продолжаем
7: и первую очередь. Как избегать неудобненьких встреч, после которых прям хочется включить саундтрек, вот этот «Роберт Би Уэлл».
6: Знаешь, Оля, я все равно вот сколько раз я не проживала эти ситуации, как бы я что ни говорила, как бы не выходила, ты знаешь, мне кажется, самая достойная ситуация, когда ты не хочешь видеть человека, и, в принципе, ну, уже все сказано между вами, ты не хочешь ничего говорить. Ну, достойнее для меня это просто пройти мимо. Другой вопрос, поздороваться ли или нет.
7: Или сделать, что ты ослепла в этот момент. Солнышко ослепило, и ты не заметила. Ну, что ж, так бывает. Самое интересное, что вот тут предлагают разделить все это на два случая. Когда встречу можно реально избежать, и когда столкновение уже неизбежно. И, в общем-то, рекомендую для того, чтобы с достоинством и сохранить лицо, действовать по принципу минимум драмы, максимум нейтралитета и опора на факты, а не на эмоции.
6: Но вот я хотела сказать, что здесь самое главное нейтралитет как бы в себе держать, вот, потому что она в любом случае будет какой-то неожиданной. У меня даже вот те отношения, которые уже давно отпустили, я понимаю, что если будет неожиданная встреча, она меня все равно колыхнет. Ну, как бы потому что мы все люди, и пока мы живем на этой земле, мы подвержены эмоциям, а они какие-никакие не были, и это неизбежно. Может быть, кто-то свои истории расскажет, как-то они более достойно выходили.

0: Ты знаешь, говорят, что если встречу можно спланировать и обойти, то вот в психологии это называется управлением средой. И это, в общем-то, построение социального маршрута. Это как вот мы выбираем не идти через темный переулок, вот так же мы выстраиваем маршрут. То есть можно банально изменить время и маршрут своего движения в реальности. То есть если ты знаешь, что твой, допустим, бывший, либо там бывшая, либо неудобный коллега ходит в одну и ту же кофейню по утрам, то он, ну, просто пройди туда на час позже, да, и как бы ты точно с ним не встретишься.
1: Ну, кофейня одна, что ли, на весь город?
0: Ну, да, действительно.
1: В любом случае, да. Если... Нет, обычно они же не, ну, не запланированы встречи, но у меня, например, в голове уже с теми людьми, с которыми я понимаю, что у меня мозговой хруст, у меня есть уже домашние заготовки.
0: А-а-а.
1: Ну, то есть я причем...
0: Какая ты? Продуманная.
1: Ну, вот я, ну, опять же, Оль, продуманная, это не значит, что я прям сотворю в моменте, знаешь, такая увижу, такая, ой, да, я такая продуманная, все, могу поплыть и натворить, что хочу, ничего не хочу.
0: Опять же, знаешь, рекомендуют, если встречу можно спланировать, использовать буферных людей, то есть, если знаешь, что на мероприятии будет неприятный человек, то лучше не ходить туда в одиночку. А при встрече сказать, мы тут ненадолго, поэтому извини, пообщаемся в другой раз.
1: Ну вот у меня, знаешь, прям противоречие сразу возникает. А при встрече сказать, вот эта фраза, она меня уже начинает обескураживать, потому что я бы все-таки вообще не вступала
0: в диалог. Для чего говорить, да, если ты не хочешь общаться? Это
1: вот, я про что и говорю.
0: Вполне логично.
1: Если ты, в принципе, вы уже там поставили все точки над «и», вот эта демонстративность своего пофигизма, ну, я бы не стала этого делать. То есть, понятно, это может быть действительно пофигизм, но это такой нейтральный, типа...
0: Нейтралитет.
1: Развернуться и уйти, это достойный выход. А вот все, что касается эмоций, что-то сказать, там, уколоть, да, ну, это все как бы уже такое идет,
0: знаешь. Такое детское, да.
1: Детское,
0: там,
1: да.
0: Максимализм какой-то прям.
1: Ой, включить бы взрослость при таких встречах.
0: Она не включается, она так это хоп и выключилась, все, там, такой тумблер упал, до свидания. Знаешь, говорят, что если встреча уже случилась, и незамеченным оттуда сбежать не удастся, то нужно не терять самообладание и не играть в спектакли ненужные. То есть не пытаться человека переигрывать, в общем-то, не хвалиться перед ним своими там какими-то заслугами,
1: талантами,
0: и вспоминать, да, старые обиды. Ну и выдержать, допустим, какую-то короткую дугу контакта. То есть приветствие, нейтральная фраза, и вышли, чем
1: и,
0: короче, разговор.
1: Оля, и чему идет? Дышать солнышком. То есть это хорошо сказать, а попробовать.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов» с Ольгой Ольховой и Анной Донрой. И мы продолжаем этот вечер для того, чтобы вам поднять настроение.
4: Да, все еще играем в игру. Мы неожиданный конец, кстати говоря. Продолжаем фразу «Глаза боятся А». И глаза боятся, а список когда-нибудь точно сделают, только растет. А внутренний взрослый взял больничный и спрятался под одеяло.
3: Наверное, так.
4: Вот это мне нравится. Глаза боятся, а резюме уже отправил. Аня, у тебя есть варианты?
3: Не, а вообще нету. Вот при всем моем разнообразии в моей голове, вот ничего. Кроме как глаза боятся, не буду оригинально, а руки делают.
4: Ну, это как бы классика.
3: Ну, я себя так, это, ты знаешь, уговариваю часто. У меня рабочий такой инструмент, что ты как бы прям вот реально понимаешь, что у меня очень много страхов, очень много блоков. Все думают, что я такая прям вся уверенная, вся такая деловая. Я ничего не боюсь. Ребята, это не так. Я прям внутри пугливая. И очень часто себя этой фразой вообще выдергиваю в реальность. То есть, как бы, пока не попробуешь, не поймешь. Вот.
4: В общем-то, глаза боятся, а я пока что зачитаю объявление.
3: Давай!
4: Итак, объявление наше. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство обещают и заработную плату 55 тысяч рублей. Требования к вам. Среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности. Ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работы: город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 73. Контактный номер для связи 8-903-626-46-84. Повторяю номер 8-903-626-46-84.
3: Неужели они не нашли? Такая, ну, вот клиника, действительно, я знаю, что пользуется популярностью и хорошими отзывами. Это мой личный комментарий. Мне кажется, эту рекламу не проплачивали.
4: Мне кажется, они просто выбирают из лучших, поэтому пусть эту рекламу услышит лучшая медсестра, которая будет работать в самой классной клинике с самым лучшим стоматологом. Реклама-то его идет постоянно. Но мы возвращаемся к нашим неловким встречам. Итак, что же делать? Как мягко исчезнуть, если все-таки неловкая встреча произошла? Оказывается, Аня, есть техники мягкого исчезновения.
3: Это не представить себя невидимкой?
4: Да, это можно использовать телефон как щит. То есть сказать свое срочное сообщение: извини, мне пора. Вот.
3: Опять же, зачем что-то говорить, а?
4: Да.
3: Кому ты должен что-то объяснять?
4: Опять же, можно сделать переадресацию. Если встреча, допустим, на каком-то мероприятии, указать взглядом на группу людей, сказать: рад тебя видеть, но меня там ждут, давай потом. Ну, в общем-то, сомнительно, я не знаю. На мой взгляд, сомнительно. Проще сказать, что извини, я тебе не рад, и общаться с тобой я не хочу, поэтому давай
3: ну,
4: пока.
3: У меня, вот, как правило, вот такая категоричность всегда срабатывает. Я почему-то вот мало артистично в таких ситуациях рублю с плеча.
4: Есть техника размытого обещания. Сказать, надо бы поболтать, но сейчас никак. Давай как-нибудь потом.
3: Как-нибудь.
4: Да, ну, такое тоже сомнительное, если честно. Вот все это, какие-то все советы, они очень сомнительные, потому что они все равно так или иначе выводят на контакт с тем человеком, с кем ты не хочешь встречаться и общаться. И, в общем-то, мне кажется, самое лучшее в этом во всем – это принять ситуацию, что встреча уже случилась, и просто с достоинством, если с вами поздоровались, ну, поздоровайтесь в ответ. Сошлитесь на занятости и просто идите своей дорогой дальше.
3: Ну
4: мне
3: да, кажется, потому что обычно при встрече ты хочешь как будто бы вот человека, который тебя обидел, уколоть. И
4: да,
3: начинаются
4: да, да.
3: вот эти вот прыжки и ужимки, которые, ну, я считаю, вообще ни к чему. Но это не по-взрослому.
4: А потом, какое-то
3: детское. А потом их переигрывать.
4: Да-да-да.
3: Потом... Ну, максимум поздороваться и пройти мимо, даже если ну, это да. инициатива будет с твоей стороны, ничего страшного, если тебе не ответят. И вообще наплевать.
4: Абсолютно. Поэтому сохраняйте достоинство, будьте вежливыми. Ну, а мы пока что слушаем Лукас Эстрада и Нейми Пол. Радио Лав.
3: Ой, моя песня.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Ну вот и все, Аня, у нас рабочая смена завершена до завтрашнего дня, да?
6: Завтра, к сожалению, я...
5: Да ты там куда-то едешь на какое-то интересное мероприятие?

0: слушайте.
1: Подписывайтесь и следите за одну группу радиостанции «Комет». Подписывайтесь, там много всего интересного.
0: Я еще сегодня хотела сказать.
1: Чего?
0: Мне вот это вот все, как себя вести достойно, я вспомнила молитву оптинских старцев. Она у меня висела раньше всегда над кроватью.
1: Угу.
0: Вот. И здесь такие слова есть: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сегодня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их с спокойной душой и твердым убеждением, что на все Твоя воля. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями, чувствами». Ну, кстати, знаешь, вот я вот ее читаю, раньше как-то я читала более пессимистично, а сейчас как будто все настроено, вот ты меня вот научи с этим вот как будто бороться, вот ты мне, пожалуйста, дай, чтобы вот это вот так вот было, а что не позитивно встречать? Дай мне встретить это счастье вот этого дня, понимаешь? А здесь как будто такое предостережение всего. Вот это молитва.
2: Ты знаешь, а еще можно на самом деле всего лишь навсего принять тот факт, что когда мы кого-то встречаем, то на самом деле это не какой-то там момент какой-то там ром-кома или какой-то драмы эпической. Это просто обычная жизнь. Не нужно устраивать здесь эффектный уход в горизонт, в замедленной съемке. Не надо драматизировать излишне. Просто, ну, встретились, да, кивнули головой, пошли дальше.
0: Да нет, Оля, это как бы хорошо сказать. И когда это в моменте происходит, ну, ты же сама понимаешь, что это все по-другому происходит.
2: Можно сказать, что это такая пасхалка в твоей жизни. Типа, вот встретил неожиданно, ну да, прошел мимо без багов и вылетов из игры. Что ж, идем дальше. Уровень следующий. Либо уровень провален эпически.
0: Ну, вот так вот, скорее всего, да. То есть у меня очень часто проваленные уровни. Я всегда думаю, блин, ну когда же я его пройду? Мне самое главное не эмоционировать. Это у меня большая. Это моя основная такая проблема, я считаю, которая может навредить всем. И в то же время мне выйти из этой ситуации достойно.
2: Ну, в любом случае, давайте не будем переписывать сценарий встречи за 30 секунд и просто научимся отпускать ситуацию. Было и было, как говорится, да, дай нам, Господи, пережить все то, что нам день готовит наш грядущий с достоинством и с честью.
0: Достойно,
2: на этом
0: да.
2: И закончим, пожалуй,
0: любви,
2: эту тему.
0: Любви
2: да.
0: И счастье, да.
2: На этом, пожалуй, закончим. Ну, а жирную точку в нашей сегодняшней игре «Неожиданный конец» ставит Зуля, которая пишет: «Глаза боятся, а я тебя видала, сразу подругам в чате настучала». Прям и в тему, и туда, и сюда. И пишет: «Поставьте, пожалуйста, песню Клавы Коки «Сплетни шум лук». Послушаем завершение часа, ну а мы всем говорим до свидания, до новых встреч.
0: Всем, да, до следующей недели уже.

0: лето. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно.

0: тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, Полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: сегодня мы отправляемся в Плёс. Старинный город на Волге в Ивановской области. История Плёса известна с 1410 года, когда московский князь Василий I повелел построить здесь укрепленную таможенно-сторожевую заставу. Волга в этом месте не петляет, что позволяет увидеть противника с большого расстояния. По одной из версий, свое имя город получил именно по названию прямого участка между двумя поворотами, который называют Плёсом. Город многое пережил. Нашествие монголо-татар, княжеские междоусобицы, польско-шведскую интервенцию. Было местом формирования ополчения Минина и Пожарского. Плёс был основным портом на Волге для этой местности. Однако со строительством железной дороги Иваново-Кинешма город Плёс теряет свое значение и превращается в небольшой провинциальный, но туристический и весьма творческий городок. Путеводитель. Город Плёс расположен на правобережных холмах Волги в 370 километрах по автодороге от Москвы и 69 от Иваново. Добраться до Плёса можно на автобусе. Регулярные рейсы ходят из Москвы либо до самого Плёса, либо до Иваново. Теплоходом по Волге. Пассажирские речные лайнеры из Москвы или Петербурга причаливают в самом центре Плёса. А также поездом или самолетом до Иваново. Ну а там уж на автобусе до Плёса.
1: Исторический телеграф. Около 100 лет назад, сидя в кругу своих друзей и учеников, Левитан сказал: «Друзья, а представьте себе, мы прославимся, разбогатеем, выкупим мастерские и откроем первый в России музей пейзажей». Прошло больше 100 лет, и в 1997 году здесь, в Плёсе, единственный в России, может быть, и единственный в мире, открыт музей пейзажа. Картинных галерей много, но музеев, посвященных одной теме с таким разнообразием работ, больше не существует нигде. Интересной достопримечательностью Плёса является дерево любви, представляющее собой две сосны со сросшейся ветвью. В Плёсе были сняты многие известные киноленты, такие как «Два капитана», «Почти смешная история», «Жестокий романс» и «Золотой телёнок».
0: Как красиво! У гостей города с первой минуты возникает ощущение, что они когда-то здесь жили, а теперь наконец-то вернулись. Возможно, это связано с тем, что Плёс не раз засветился в кинофильмах в роли идеальной российской провинции – чистой, скромной, уютной, благополучной. В городе много маленьких музеев – от музея древнерусской семьи и музея свадьбы до музея первобытной охоты и рыболовства. Из художественной галереи обязательно надо сходить в музей Левитана, в местном художественном музее-заповеднике. С Плёсом связан один из самых продуктивных периодов творческой жизни художника, и в комнатах, которые Левитан снимал в этом городе, выставлены его картины. Повод приехать в Плёс с декабря по март – центр горнолыжного отдыха «Милая гора» с двумя трассами и беговым маршрутом. Как уже было сказано, в Плёсе были сняты многие отечественные кинофильмы. Ну а следующий город, который мы посетим, и вовсе называют «Крымской Ниццей». На

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: канал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

прообразом героини песни стала женщина по имени Эльза, завсегдатай московского пивного бара «Яма», где нередко бывал вокалист и лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григорян. Известна она была тем, что охотно бегала в соседний магазин за водкой. Само собой, за вознаграждение в виде стакана горячительного напитка. Несмотря на столь неправедный образ жизни, Эльза была очень честной и никогда не кидала посетителей бар. Однажды Эльзу отправили за добавкой уже после закрытия магазина, и когда уже все думали, что она пропала вместе с деньгами, парламентерша появилась с банкой медицинского спирта. Григорян подчеркивал, что определение «безобразный» относится не к ней. Это образ из совсем другой истории, которая случилась с ним в конце 70-х, начале 80-х годов. Армен с приятелями, в числе которых был писатель Венедикт Ерофеев, были в гостях у подруги. От изрядного количества спиртного хозяйка квартиры уснула. В это время закуска на столе закончилась. Ерофеев обратил внимание на обитателей аквариума и без промедления отправил их на сковородку. Как утверждал Григорян, рыбки были японские, дорогие, но вкусные. В общем, когда их подруга проснулась, она была вне себя от ярости и выгнала всех гостей. Последним воспоминанием Армена о том вечере стала хозяйка в домашнем халате, которая, обняв аквариум, в исступлении царапала по его стенкам длинными, плохо накрашенными ногтями. Ее он и увековечил в строчке: «Как зверушка, когтями скребешь по стеклу». Ну а о фразе «Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть» Григорян говорит как об оптимистической, в ней заложенной реальности, потому что жизнь наполнена смыслом только в том случае, если вы живете настоящим, потому что прошлое раздражает, будущее пугает, а если ты живешь сегодняшним днем, то таких проблем нет.

грозная, да, сестра моя, свеча черная.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: песня.
1: Смешивать ром и колу придумали еще в самом начале 20 века на Кубе, когда там проводили военные операции солдаты из Соединенных Штатов. Согласно легенде, приблизительно в 1900 году какой-то американский офицер попросил бармена в какой-то голландской забегаловке сделать коктейль из колы, золотого рома, лайма и льда. Новый напиток вскоре вошел в моду. Поскольку пили его, как правило, под тост «Por Cuba Libre», он получил название «Куба Либре». Легендарный питерский рок-музыкант Майк Науменко тоже любил кубинский ром, но предпочитал смешивать его с пепсиколой. Он где-то услышал, что именно в таком виде его пили участники группы The Beatles и, вероятно, хотел походить на кумира. Сейчас уже сложно подтвердить или опровергнуть подобные пристрастия ливерпульской четверки, но то, что лидер зоопарка при случае с удовольствием употреблял столь нехитрый коктейль, знает каждый поклонник его творчества благодаря знаменитой песне «Рома и пепсикол». Музыку к ней Науменко позаимствовал у Чака Берри, что частенько случалось у отечественных исполнителей в те времена. Текст особой изысканностью не отличался, да и композиция в целом вряд ли может претендовать на место среди лучших произведений Майка. И все же «Рома и пепсикола», благодаря невероятной харизме исполнителя, стала одной из самых известных песен зоопарка. Современной популярности во многом способствовала версия, записанная Дмитрием Дибровым.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио. Комета. Бам-бам-бам.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.

его смерть холодна и черна. Из моряцкого страшного сна над моей головою плывет. И чего-то все ждет, и все ждет. Подожди,

0: Медленная пушка, гляди.
1: В городе и районе 1:00 ночи.
2: Комета 92.6 FM.

0: Родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио. Комета.